0: 经贸、投资、能源、科技、人文、地方等合作持续推进，民心相通，更加牢固。中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段。
1: 习近平说，他和普京总统一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。
0: 坚定不移推动中俄关系长期健康稳定高质量发展，是我和普京总统朝野两国根本利益和世界发展大势共同做出的战略选择。我和普京总统一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。中俄双方要全力落实好我和普京总统达成的共识，充分把握历史机遇，推动两国的互信根基越扎越牢。
1: 习近平表示，今年是中国15开局之年，中方将继续以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，坚定不移扩大高水平对外开放，同俄罗斯和世界各国共享发展机遇，共创人类美好未来。普京指出，俄中关系经受住诸多考验，是当今世界国家间关系的典范。
2: В новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства.
1: 普京表示，俄中睦邻友好合作条约已签署25年，俄方愿继续同中方在国际平台上加强合作。
2: За 25 лет с даты подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Наши профильные ведомства поддерживают тесные конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира.
1: 凤凰卫视综合报道。
3: 中俄两国元首一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。
4: 习近平强调，双方要聚焦两国发展振兴目标，充分发挥中俄合作机制全面完备的特点，加强对全方位合作的统筹设计，推动经贸、投资、能源资源等务实合作提质升级，积极布局前沿领域合作，以新质生产力打造增长新引擎，要立足更续世代友好，加强教育、文化等人文交流合作，夯实两国友好的社会民意基础，要深化多边协作，进一步密切在联合国、上合组织、金砖国家等多边平台的协调和配合，坚定不移维护战后国际秩序和国际法权威，团结全球南方，引领全球治理体系改革的正确方向。普京表示，在双方共同努力下，俄中关系达到空前的高水平，已成为全面战略协作的典范。睦邻友好合作条约在当前形势下具有更加重要的现实意义。俄方愿同中方一道恪守条约精神，加强战略协调与务实合作，推动两国关系迈上更高水平。俄中合作是动荡国际形势中的重要稳定因素。俄方愿同中方继续加强多边协作，支持中国办好亚太经合组织领导人非正式会议，推动国际秩序更加公正合理。两国元首就中东局势等重大国际和地区问题交换了意见。习近平指出，中东海湾地区局势正处于战和转换的关键节点，全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。战事尽早平息，有助于减少对能源供应稳定、产业链供应链畅通和国际贸易秩序的干扰。中方提出维护和促进中东和平稳定的四点主张，就是希望进一步凝聚国际社会共识，为缓局降温、止战促和作出贡献。两国元首听取了中俄总理定期会晤机制框架下副总理及合作委员会双方主席汇报投资、能源、经贸、东北远东人文等领域合作进展。